0: Реклама.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
2: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
3: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
4: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Я приду, когда зацветет весна.

0: Реклама спонсора.
1: Вау, вот это да!
2: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
3: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультанта.
4: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
2: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
7: Выбери свой «Сахалин». Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно живи.
0: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
10: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Радио АСТВ. Первое областное.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Вот такие годы. Если непонятно, нами весь лето.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Аккумулятор на легковое авто? База техника. Аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-53-0-43-31. 6+.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Реклама спонсора.
1: Вау, вот это да!
2: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
3: Необходима консультация специалиста, подробности акции у консультанта.
4: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
2: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В машине едет влюбленная пара.
7: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
8: Ну да, а чё?
7: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: В «Матрешке» акции выходного дня. С 28 по 30 августа набор конфет «Мерси» ассорти 559,95 за 250 грамм. Ветчина «Ратимир» для завтрака 389,95 за 420 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
12: Взрыв цен. Карьер лист виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
13: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении «Карты столичная».
14: Автоцентр «Гигант». Профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов. Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе, 5, телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
0: Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
1: Телефон 51 55 66.
2: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата – 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата – от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов – до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-300-43-31. 6+.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама спонсора.
1: Вау, вот это да!
2: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
3: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
4: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
2: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
7: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
8: Как выбросить?
7: Да вот так!
9: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
10: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
11: Телефон 51 55 66.
12: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
13: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись за помощью в областной наркологический диспансер. Звони 760-831.
14: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
15: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
17: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
18: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
17: С Деко выгодно живи.
19: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе, 5, телефон 300-139.
20: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Вахе и в Углегорске до 18 градусов тепла. В Тымовском до плюс 17, в Смирных до плюс 21 градуса. В Тамаре преимущественно без осадков до плюс 17, в Чехове до 19 выше 0, в Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 20. В Северокурильске погода без осадков и здесь до плюс 15 градусов. В Курильске возможен небольшой дождь и до 18 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 31 августа в областном центре осадков не ожидается, и дневная температура составит от 19 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мы сели с женой на кухне поговорить.
2: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
3: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: В годы войны ощутима была финансовая помощь Сахалина фронту. Жители региона внесли в Фонд обороны страны 55 миллионов рублей деньгами и облигациями, более 500 грамм золота и серебра, 230 тысяч предметов теплой одежды и свыше 40 тысяч коллективных посылок. В посылках островитяне передавали нательное белье, шубы, носовые платки, полотенца, носки, туалетное мыло. Посылки грузили на пароходы и доставляли во Владивосток. А оттуда их отправляли по всему Советскому Союзу.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный.

0: Экватор Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
2: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
3: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-20.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, WorkStress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, а также в Красногорске погода без осадков и здесь до 18 градусов тепла. В Поронайске, Макарове, Южно-Курильске также осадков не ожидается. Воздух здесь прогреется до плюс 19. В Долинске без осадков и до 20 выше 0, в Охотском и Аневе до 21 со знаком плюс и без осадков. В Корсакове и Малокурильском осадков также не ожидается. Здесь температура днем до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра ночью покажут от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 31 августа в областном центре без осадков. Температура днем составит от 19 до 21 выше 0. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жить хорошо.
4: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
5: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
6: В «Матрешке» акции выходного дня с 28 по 30 августа. Помидоры КФХ «Остров» розовые 119,95 за 1 килограмм. Конфеты «Тофифи» 225,95 за 125 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
9: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Купи кухню,
12: шкаф, подарок.
11: С Деко выгодно живи.
13: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно живи.
14: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
15: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

На островах 15 часов. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на Сахалине и Курилах погода преимущественно без осадков. В Лахе и Углегорске температура до 18 градусов тепла, в Тымовском до плюс 17, в Смирных до 21 выше 0. В Томари преимущественно без осадков и здесь также до плюс 17, в Чехове до плюс 19 градусов, в Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 20. В Северо-Курильске без осадков до плюс 15, в Курильске возможен небольшой дождь и здесь до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и ночная температура составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 31 августа в областном центре погода без осадков. Температура днем от 19 до 21 градуса выше 0. Ветер ожидается юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.

0: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
2: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-653-0-43-31.
3: 6+.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, WorkScress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, а также в Красногорске погода без осадков и здесь до 18 градусов тепла. В Поронайске, Макарове, Южно-Курильске также осадков не ожидается. Воздух здесь прогреется до плюс 19. В Долинске без осадков и до 20 выше 0, в Охотском и Аниве до 21 со знаком плюс и без осадков. В Корсакове и Малокурильском осадков также не ожидается. Здесь температура днем до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра ночью покажут от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 31 августа в областном центре без осадков температура днем составит от 19 до 21 выше 0. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
3: Магазин «Орбита»!
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, всем привет! Ну что, доживаем последние деньки лета, остается действительно пару дней. Сегодня финальное воскресенье 2026 года, именно летнего периода. Поэтому максимально берите от сегодняшнего дня все, что у вас получается. Уже на самом деле даже погода понемногу говорит, что лето уходит, как бы солнышко есть, но как будто бы такой легкий осенний ветерок присутствует в городе Южно-Сахалинске. Друзья, собственно, берите этот вайб себе на заметку и, соответственно, придумывайте какие-то для себя прикольные мероприятия, ивенты для того, чтобы уже окончательно проводить это лето, так сказать, под музыку и с хорошим настроением. Ну, а музыку мы, естественно, предоставим Timbaland прямо сейчас вместе с Кэрри Хилсон и песней The Way I Are. Поехали!

0: Вот именно воскресенье, друзья, действительно, танцпол нужно устраивать абсолютно везде, где бы вы ни находились, и заряжаться с помощью этого хорошим настроением. Сейчас давайте двинемся далее, поговорим немного о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Тымовском, в Углегорске и также в Томари ожидается 18 градусов тепла. В Смирных будет плюс 21, далее в Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 20 градусов тепла. В Северокурильске до плюс 15, в Курильске возможен небольшой дождь, 18 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 12 градусов, днем плюс 21, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
2: Горячая вода – это хорошо.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 67.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Взрыв цен. Карьер лист виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
9: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Я думаю, в такой замечательный день тоже хочется чего-то более высокого, чудесного, да, и, возможно, кстати, это те самые праздники, которые у нас есть на сегодняшний день. Друзья, 30 августа на календаре, и сегодня день шахтера, поэтому всех причастных к данной профессии, всех, кто находится сейчас в Сахалинской области и слышит мой клич, я обязательно поздравляю с этим замечательным профессиональным праздником, и хочу пожелать только карьерного роста, либо если вдруг вы уже в этой профессии не работаете, но когда-то, собственно, были к ней причастны, хочу пожелать вам только вспоминать что-то хорошее, какие-то прекрасные моменты из данного периода жизни. С этой информацией мы двигаемся далее. Воскресенье продолжается, у нас еще порция музыки.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, в Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове в среднем ожидается 19 градусов тепла. В Долинске, Охотском и также в Аниве плюс 21. В Корсакове и Малокурильском 17 градусов, в Южно-Курильске до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 12 градусов, днем ожидается плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Снабжение Красной Армии продукцией лесной и угольной отрасли в годы Второй мировой войны было одной из важнейших задач Сахалина и Курил. Свыше миллиона кубометров древесины и более 200 тысяч тонн угля было отправлено на фронт. В то время на Сахалине работал лесотарный комбинат и лесозавод. Были построены промышленные комбинаты по производству бочкотары и пиломатериалов. Сахалинский уголь использовали на предприятиях всего Дальнего Востока. Им заправляли железнодорожный и морской транспорт. Сахалинские шахтеры добыли около 2 миллионов тонн угля.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: На Сахалине и Курилах 17 часов.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, в этом часе мы обязательно с вами немножко поиграем в игру под названием «Сорви маску». Будет она у нас ближе к середине часа. Все довольно просто, я загадаю для вас какую-то личность. Вам нужно будет просто отгадать, кто это, по подсказкам, которые также я вам предоставлю. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Пока можете запомнить номер 8-900-660-1505. И именно по нему, через мессенджер Макс и Телеграм, вы сможете направлять нам свои варианты ответов. Двигаемся далее, слушаем музыку, только вперед.

0: Лето на АСТБ.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, Тымовском, Углегорске, также в Томари ожидается 18 градусов тепла. Далее в Смирных плюс 21, в Чехове, Невельске и Холмске будет до 20 градусов тепла, в Северокурильске плюс 15. В Курильске возможен небольшой дождь, здесь на термометре 18 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 12 градусов, днем плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения. Оповестите окружающих об опасности. Сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
1: Мнения могут быть разными. Истина – только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
6: Внимание! Спортивный сентябрь на Сахалине. С 9

0: 27 число вас ждет плеяда масштабных зрелищных событий. Третий финальный этап чемпионата России по лыжным гонкам на лыжероллерах. Чемпионат России по карате, страйкболу и серфингу. Международный турнир по плаванию «Сахмастерс». Кубок России по кроссу и Всероссийский день бега «Кросс нации». Не пропусти! Вход свободный. Подробности на сайте областного министерства спорта. 6+.
1: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Купи кухню,
3: шкаф, подарок.
2: С Деко выгодно живи.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
2: Деко выгодно живи.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ.
1: Итак, друзья, наша игра под названием «Сорви маску» начинается прямо сейчас. Напоминаю, правила довольно простые. Я даю вам подсказки, и по ним вам нужно догадаться, что у нас за звезда. Возможно, собственно, музыкальной сцены. Может быть, это будет футболист, либо какой-то другой спортсмен, а может быть, актер. В общем и целом, просто нужно догадаться, кто у нас скрывается за маской. Будет две подсказки. Одна текстовая, которую я озвучу буквально через несколько мгновений. И вторая подсказка будет в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Друзья, давайте перейдем к первой подсказке. Но прежде чем мы это сделаем, напомню, сегодня у нас победит тот, кто правильный ответ напишет 15-м по счету по номеру 8-900-660-1505 через Telegram либо Messenger Max, собственно. И также можно под постом, который появится в нашей группе Радио СТВ в Телеграме, также оставлять свои комментарии. Итак, первая подсказка звучит следующим образом. Перед вами человек, скрывающийся за маской, который умеет говорить быстрее, чем многие успевают думать. Он начинал со стендапа, а настоящую мировую известность получил благодаря роли очень эмоционального полицейского, которому постоянно приходится работать в паре с молчаливым мастером боевых искусств. Еще, кстати, он дружил с Майклом Джексоном и однажды даже появился в его клипе. Друзья, ожидаем ваши варианты ответов. Напоминаю, победит у нас тот, кто правильный ответ напишет 15-м по счету. Желаю всем удачи. Двигаемся далее.

0: маску на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, прилетают ваши, собственно, варианты ответов уже нам потихонечку по всем каналам, которые я озвучил. Это прекрасно. Кстати, вот написали, что это Джон Машита. Я скажу, что нет, друзья, это неправильный ответ. Вот такая небольшая подсказка. Напоминаю, сегодня у нас победит тот, кто правильный ответ напишет 15-м по счету. Писать можно по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Telegram и Max. И также в нашей группе радио АСТВ, которая находится в Телеграме, под соответствующим постом в комментариях вы можете оставлять свои варианты ответа. В общем и целом, желаю всем удачи. Обязательно заходите, смотрите именно на фотоподсказку. Я напомню первую подсказку для тех, кто только подключился. У нас человек, который умеет говорить быстрее, чем многие успевают думать. Он начинал со стендапа, а настоящую мировую известность получил благодаря роли очень эмоционального полицейского, которому постоянно приходится работать в паре с молчаливым мастером боевых искусств. А еще он дружил с Майклом Джексоном и однажды появился в его клипе. Вот такая информация, друзья. Желаю всем удачи. Ждем 15-й вариант.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works Crest – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, в Ногликах-Поронайске, Красногорске и Макарове в среднем ожидается 19 градусов выше 0. В Долинске, Охотском и также в Аниве 21 градус со знаком плюс. В Корсакове и Малокурильском до плюс 17, в Южно-Курильске 19 градусов. В Южно-Сахалинске ожидается завтра погода без осадков. В ночное время суток 12 градусов, днем плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
6: Доступные цены. Телефон 51 55 66. Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям, а кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Пап, снег!
8: Погода портится.
7: Почему мы так медленно едем?
8: Чтоб не попасть в аварию.
7: В кино опоздаем.
8: Выберем другое.
7: Не хочу другое.
8: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
7: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: маску на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, настало время подводить итоги. По правилам сегодняшней игры у нас побеждает тот, кто правильный ответ написал 15-м по счету. Ответов действительно огромное количество. Активно сегодня написываете. И, соответственно, мы все равно нашли того счастливчика, кто, собственно, заберет у нас 2 билета в кинотеатр. Его зовут Артем, дорогие друзья. Это то, что я могу сказать. А кто, кстати, у нас за маской-то скрывается? Это Крис Такер. Крис Такер сегодня у нас в роли звезды выступает, а победил, как я уже сказал, Артем. Мы обязательно с ним свяжемся для того, чтобы передать ему подарки. Ну и, конечно же, порцию аплодисментов сейчас он тоже получает. Друзья, всем большое спасибо за участие. Обязательно будьте активными, играйте и, самое главное, выигрывайте. Мы двигаемся далее. Всем отличного настроения и прекрасного воскресенья.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Свежий трек от New звучит в нашем эфире. Друзья, настало время двигаться далее в следующий час. На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

Давайте вместе с вами, друзья, немножко окунемся в историю. 30 августа 1873 года. А, прошу прощения, 30 августа 1873 году была открыта земля Франца Иосифа. Это, друзья, 153 года назад. Если говорить касаемо СССР, то в 1940 году, тоже сегодня, прошли испытания первого советского паровоза без топки. Это произошло 86 лет назад. Друзья, собственно, теперь мы немножко подкрепились, так сказать, историческими фактами, которые у нас есть касаемо сегодняшнего дня, и вместе с этим более просвещенные мы двигаемся далее и слушаем музыку.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Тымовском, Углегорске и также в Томаре ожидается 18 градусов тепла. В Смирных будет плюс 21. В Чехове, Невельске и Холмске 20 градусов тепла. В Северокурильске до плюс 15. В Курильске возможен небольшой дождь. Здесь будет 18 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью ожидается 12 градусов, днем плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
5: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмская, 6-5, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Итак, друзья, поговорим о интересных фактах. Чайки украли у британцев еды на 171 миллион фунтов стерлингов. Это примерно 20 миллиардов рублей. Все это за год. Больше всего летучие воры любят fish and chips. Средняя стоимость украденной порции составляет в районе 630 рублей, это 5,5 фунтов. 71% жителей Великобритании сталкивались с неожиданной кражей от чаек. Многие регулярно задумываются над тем, как и где поесть, чтобы их вот обед, получается, не отжали. Похоже, ну, чайки самые главные на том самом острове. Друзья, вот такая интересная, курьезная ситуация. Слава богу, как будто бы у нас таких моментов на Сахалине не происходит, но в любом случае берегите свои пончики с молоду.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Дэвид Гетта и Эйкон в ваших колонках, друзья. Мы двигаемся далее. Давайте немного поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 31 августа на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, в Ногликах, Парнайске, Красногорске, Макарове и в Южно-Курильске ожидается 19 градусов тепла. В Долинске, Охотском и Ваниве плюс 21 градус, в Корсакове и Малокурильском отметка будет равна 17 градусам. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, 12 градусов тепла ночью, днем ожидается 21 с плюсом. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
5: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
6: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6-7.
7: После объявления войны в 1941 году уже на следующее утро на Северном Сахалине в военкоматах образовались очереди из добровольцев. К концу 1941 года в пунктах военной подготовки обучалось свыше 4000 человек в группах противовоздушной и противохимической обороны. Проходили военное обучение и женщины. 220 сахалинок охраняли на острове склады с боеприпасами. За время войны на фронт было мобилизовано более 20 тысяч сахалинцев.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
8: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, я напоминаю, если вы находитесь в постоянном поиске информации о том, что происходит на территории Сахалинской области, обязательно заходите на сайт astv.ru, читайте новости именно там, и можно также в телеграм-канале смотреть astv.ru, Сахалин и Курилы. Именно в этих источниках все с пылу жару о том, что происходит на наших замечательных островах, вы сможете почерпнуть, прочитать, узнать о каких-то мероприятиях и освещенных происшествиях. Поэтому будьте в курсе всех событий, делитесь с друзьями и, конечно же, будьте вместе с нами.

0: Лето на АСТВ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Тымовском, также в Углегорске и Тамари будет 18 градусов тепла. Далее в Смирных 21 с плюсом. В Чехове, Невельске и Холмске ожидается 20 градусов выше 0. В Северокурильске будет до плюс 15. В Курильске возможен небольшой дождь, 18 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков, ночью 12 градусов, днем плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
7: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Некоторые, наверное, сейчас сразу вспомнят, да, раньше была такая прикольная вещь, фильмы с переводом «Гоблина». Огромное количество разнообразных культовых картин. Так вот, на сегодняшний день появилось что-то подобное, но от другого человека, от Зубарева. С его комментариями появилась новая версия «Сумерек». Вместе с его фразами, собственно, любимая драма превращается в настоящую комедию. Вот данная уникальная версия лежит в открытом доступе на разных видеохостингах, и я думаю, фанаты «Сумерек» уже придумали себе планы на вечер этого воскресенья. Поэтому, друзья, пользуйтесь, ищите в сети, и, возможно, действительно, данная картина в интерпретации, как я уже сказал, Зубарева вам будет по душе.

0: лето на АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас вместе с вами узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Парнайске, Красногорске, Макарове и также в Южно-Курильске ожидается 19 градусов. В Долинске, Охотском и Ваниве в среднем будет 21 градус выше 0, в Корсакове и в Малокурильском до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 12 градусов тепла, днем плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Автоцентр «Гигант». Профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов. Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: В областной столице 20:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Впереди нас, друзья, ожидает огромное количество музыкальных композиций. Далее в нашем эфире будет ретро-композиция от Feist Family. Сергея Арутюнова послушаем, Викторию Дайнека, Two Colors, Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с их свежим треком 2026 года. А прямо сейчас давайте окунемся в атмосферу группы Maroon 5 с их треком Animals. Погнали, делайте громче.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Тымовском, Углегорске и в Томари ожидается до плюс 18. В Смирных воздух прогреется до 21 градуса. В Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 20. В Северокурильске 15 градусов. В Курильске возможен небольшой дождь, 18 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков. В ночное время суток 12 градусов, днем плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал. Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества, удобное расположение, доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru. Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+. Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, очень интересная история произошла в Британии. Есть такой человек Роберт Элли, и он устал ждать, когда производители снова начнут выпускать легкие и доступные автомобили, поэтому собрал свою собственную. Он построил ее прямо в сарае, потратив на это все около 7 тысяч долларов. Ну, если на рубли перевести, это примерно 600 тысяч. Одноместная газолиния AR1 напоминает смесь мотоцикла и гоночного болида начала 20 века, причем, друзья. Передняя часть с ноздрями для охлаждения радиатора и фарами глазами создают инопланетный образ, придуманный для характера. Под сиденьем установлен двухцилиндровый мотор Honda CBR500 вместе с шестиступенчатой коробкой. Колеса Элли снял с хэтчбека Ford Ka, кузов сделал из стеклопластика. Собственно, к чему я эту историю рассказываю? Друзья, автор стремился действительно к простоте, никаких сложных изгибов, детали легко снимаются, заменяются, все элементы собраны из доступных запчастей, поэтому проблем с обслуживанием не возникнет. По его расчетам, болид должен прослужить больше 10 лет. Ну, вопрос долговечности пока еще открыт. Собственно, произвел он испытания, и его допустили для движения по дорогам общего пользования. Вот такая интересная история, друзья. Человек сам себе машину собрал и, собственно, на ней катается. Возможно, запатентует, и будет у него такой интересный довольно бизнес. Как-то так. Друзья, с этой информацией мы двигаемся далее. Еще порция музыкальных композиций вам в уши. Поехали. Поехали.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове и в Южно-Курильске ожидается до плюс 19. В Долинске, Охотском и Ваниве средняя температура 21 градус. В Корсакове и Малокурильском до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью на термометре будет 12 градусов, днем плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тымовском, Углегорске и Томаре ожидается до плюс 18, в Смирных будет 21 градус. В Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 20, в Северокурильске ожидается 15 градусов тепла. В Курильске возможен небольшой дождь, до плюс 18. В Южном Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 12 градусов, днем до плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Залипаю на тебя, который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове и в Южно-Курильске в среднем температура воздуха будет равна плюс 19. В Долинске, Охотском и Аниве ожидается 21 градус, в Корсакове и Малокурильском до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра погода также без осадков, 12 с плюсом на термометре ночью, днем 21 градус. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-22-22.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе, Тымовском, Углегорске и Томаре ожидается до плюс 18, в Смирных будет 21 градус. В Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 20, в Северокурильске ожидается 15 градусов тепла. В Курильске возможен небольшой дождь до плюс 18. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 12 градусов, днем до плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата.

0: Тагинские источники, Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове и в Южно-Курильске в среднем температура воздуха будет равна плюс 19. В Долинске, Охотском и Аниве ожидается 21 градус. В Корсакове и Малокурильском до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра погода также без осадков, 12 с плюсом на термометре ночью, днем 21 градус. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. Линзочки. 8 42 42 28 27 28.
4: Реклама.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе, Тымовском, Углегорске и Томаре ожидается до плюс 18, в Смирных будет 21 градус. В Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 20, в Северокурильске ожидается 15 градусов тепла. В Курильске возможен небольшой дождь до плюс 18. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 12 градусов, днем до плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Заходи без причин.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове и в Южно-Курильске в среднем температура воздуха будет равна плюс 19. В Долинске, Охотском и Аниве ожидается 21 градус. В Корсакове и Малокурильском до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра погода также без осадков, 12 с плюсом на термометре ночью, днем 21 градус. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе, Тымовском, Углегорске и Томаре ожидается до плюс 18, в Смирных будет 21 градус. В Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 20, в Северокурильске ожидается 15 градусов тепла. В Курильске возможен небольшой дождь до плюс 18. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 12 градусов, днем до плюс 21. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, они не снятно.

0: СТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: что, друзья, пора просыпаться. Это радио АСВ. Всем доброе утро. Мы начинаем наше утро. 7 часов утра на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной, несмотря на дефицит, который затронул ряд российских регионов. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал во время встречи с редакторами региональных СМИ. Глава области подчеркнул, что благополучная ситуация на сахалинских АЗС – это результат постоянной работы с поставщиками и заблаговременного формирования запасов. По его словам, власти круглосуточно остаются на связи с поставщиками и транспортными компаниями. Остатки бензина и другого горючего на каждой заправке отслеживают ежедневно. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и не допускать серьезных перебоев. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Углезаводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от Ильинского-Тамаринского района до Арсентьевки Долинского округа. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области под контролем губернатора региона Валерия Лимаренко. Главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона. Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025-м энергетики обновили участок протяженностью около 13 километров. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Для оценки учитывают 36 показателей, среди которых предоставление участков, получение разрешения на строительство и ввод объектов, подключение к коммунальным сетям. Лидером рейтинга является Хомский район. В числе важных инвестиционных проектов округа – запуск переработки и консервирования рыбы и морепродуктов в селе Правда, строительство турбазы в Яблочном. Работа с бизнесом в районах отражается и на результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Сахалинская область по этому показателю входит в топ-3 по стране. В ходе инвестиционного совета также обсудили новые инструменты для привлечения капитала. Помимо традиционных кредитов, популярностью бизнеса набирают облигации и цифровые финансовые активы. Дорожные службы продолжают плановое обслуживание ливневок в областном центре. Их расчищают и промывают согласно графику. Работы уже прошли в районе площади Славы, на улицах Венской, Детской, Тихоокеанской и частично на Комсомольской. Также дорожники провели уборку на улице Горького в районе ЖК «Аралия». До 1 сентября работы усилят в границах праздничного квадрата. В него входят улицы Ленина, Коммунистический проспект и проспект Победы. Далее дорожники перейдут на другие участки дорог. Первые 100 знаков отличия доброволец Сахалинской области вручили волонтерам Южно-Сахалинска. Среди отмеченных – жители разных возрастов и профессий. Они помогают собирать наказы горожан, направляют помощь бойцам СВО, участвуют в городских мероприятиях и акциях. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата – 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата – 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. Радио АСТВ. Первое. Областное.

Ну что, друзья, вот и лето прошло, но какое лето это было! Яркое, шикарное, холодное, жаркое, сухое и даже влажное этим летом все было. Давайте проводим последний день лет этого лета достойно. 31 августа на дворе, и пусть весь мир подождет. Спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный». Приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Зовут меня Жень Милых. Всем доброе утро. Мы начинаем наше утро с 7 до 11. Мы здесь. Бодрые, веселые, заряженные, счастливые люди. Присоединяйтесь к нам, если вы еще этого не сделали. Под занавес этого часа мы с вами поиграем. Игра «Жевать, не переживать», естественно, стартанет в ваших приемниках. От вас требуется участие в нашей игре. Ну и, конечно же, рубрика «Интершум». Подготовлены самые яркие, интересные, позитивные новости из мира сети интернет. И ваш астрологический прогноз тоже заряжен. Мы начинаем.

Доброе утро, друзья. Спонсор гороскопа у нас тоже имеется, и мы прямо сейчас вам его расскажем. Ваш гороскоп уже готов. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Давайте начинать. Начнем по традиции с «Овнов». Овны, сегодня будьте максимально снисходительны ко всему происходящему. Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает первая мысль. Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям. Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни. Девы, помните, что хорошие дела сами себя не сделают. Весы, повремените встречаться с друзьями и все им рассказывать. Скорпионы, отдайте должное мелочам и в решении сложных вопросов. Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы. Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться. Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению, кто-то хочет быть еще ближе. Рыбы, вероятность веселого вечера очень высока. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. 510-817.

0: Так, ну что, друзья, доброе утро всем тем, кто только что проснулся и присоединился к нам. Вы вовремя это сделали. Информация о погоде для вас на сегодняшний день. Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 31 августа. В Ахе без осадков, в Тымовском и Смирных также без осадков и плюс 19 градусов. В Смирных плюс 21. В Углегорске без осадков 19 выше 0. В Тамаре осадков сегодня не ожидается, 18 со знаком плюс. В Невельске и в Хомске сегодня без осадков плюс 21 градус. В Северо-Курильске осадков не ожидается, днем температура до 14 тепла. В Курильске без осадков плюс 18. В Южно-Сахалинске днем без осадков, температура воздуха плюс 20, плюс 23. Ветер северо-западный от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко БМК 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
2: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое.

0: .рф. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Друзья, новости это, конечно, хорошо, но яркие, интересные новости из мира сети интернет куда лучше. И вот первая новость. В Италии ищут судей на чемпионат мира по тирамису. Организаторы пытаются найти 130 главных фанатов десерта, которые будут оценивать работы участников. И чтобы поучаствовать, нужно пройти тест из 15 вопросов на сайте. Турнир пройдет 9-11 октября в Тревизо. Я знаю точно, кто из вас готовился к этому всю жизнь. Друзья, ваше время пришло. Отправляйтесь на сайт заполнять анкету. Да. Именно так и сделайте обязательно. Ну и что, следующая новость. Мы на пороге месяца, который по обследованиям считается самым лучшим месяцем для поиска работы и наиболее вероятный для ее получения. Так говорят экономисты различных сфер. В сентябре сотрудники и работодатели возвращаются из отпусков, запускаются новые какие-то проекты, реализуются остатки бюджета, поэтому вероятность получить долгожданный рост в карьере повышается в несколько раз. Именно в этот миг можно начать искать какую-то работу, либо запускать проект, о котором вы давно мечтали. Поэтому всем желаю удачи, хорошего дня, отличного настроения. Это радио АСТВ. Доброе утро.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Итак, информация о погоде для вас на сегодня, друзья. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 31 августа. В Александровске-Сахалинском, Поронайске, Красногорске, а также в Макарове сегодня без осадков, плюс 19 градусов. В Нугликах осадков не ожидается, 18 тепла. В Долинске и Вахотском без осадков, плюс 21. В Корсакове осадков днем не ожидается, 19 выше 0. В Аниве без осадков, плюс 22. В Малокурильском осадков днем не ожидается, плюс 17. В Южно-Курильске осадков также не ожидается, и 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков. Температура воздуха плюс 20, плюс 23. Ветер северо-западный от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции, консультант.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В годы войны рыбная промышленность Сахалина и Курил работала по-особому. Главная задача была снабдить фронт, накормить Красную армию. А рыбаки госпредприятий получили статус военных рыбаков. На Сахалине круглосуточно работало 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными емкостями. Объемы производства увеличивались ежегодно. Всего за годы войны наша область добыла свыше 1 миллиона центнеров рыбной продукции. На судах рыбу заготавливали и тоннами отправляли на фронт.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

7:43. Время Сахалинска. Друзья, все, кто уже проснулся, присоединяйтесь к нам. Через пару мгновений мы начинаем игру «Жевать, не переживать». 49 15 05 – это номер нашего телефона. Линия свободна. Звоните прямо сейчас.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Так, ну что, всем доброе утро, здравствуйте. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Многоберезка», цокольный этаж. И у нас есть уже участница. Доброе утро, Екатерина, здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
1: Ага, скажите, пожалуйста, давно ли уже проснулись? Как ваше настроение?
2: Ой, ну проснулась уже, конечно, с часок, собираюсь на работу, ребеночка в садик.
1: Угу.
2: Настроение отличное, солнышко вроде как за окошком.
1: Да, сегодня неплохая погода, кстати говоря, да, для последнего дня лета. Но смотрите, Екатерина, задание сегодня будет сложное. Да. Поэтому все свои силы соберите. Мы будем вас верить, держать за вас кулачки. Я включаю песню. В какой-то момент кассетник зажует нашу песню, и нужно будет, можно сказать, продолжить вот ее петь. Можно своим словам петь не нужно, но можно без напева. Просто нам нужны слова. Нужно знать, какие слова там заживались. Их нужно отгадать.
2: Их надо пропеть?
1: Вы можете их пропеть, можете просто сказать, ага, что это за слова. Но самое главное, чтобы это было точно.
2: Тогда сложно.
1: Сложно. Но я надеюсь, что песня, которая сегодня попалась вам знакома, будем в это верить. Давайте начинать.

0: И тут ваш выход.
1: А, уже ты пчела.
0: Ну, надо продолжить именно вот этот кусок, не какой-то другой из этой песни.
1: А, на все готовы, да?
0: Вот, конечно. Вот. Отлично.
1: Припев-то пчела, я пчеловод.
0: Припева там нет, именно вот этот кусок, который вам включили, его нужно было просто продолжить, что там за слова, все понять. И вы справились с этой задачей, Екатерина, мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Именно так звучит этот кусочек. Вот. Вот. Мы просто, чтобы нам поверили. И здесь...
2: На все готовы.
0: Да, конечно, на все готовы. Екатерина, спасибо вам за участие. Приятного настроения. Удачи.
1: Спасибо большое, взаимно. Всего доброго.
0: До свидания. Подняли настроение Екатерине. Вот так вот взяла легко. Вообще даже сама для себя не ожидала, выиграла. И мы желаем вам всем удачи. Играем здесь в это самое время. Присоединяйтесь по будням, пожалуйста. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
3: Не переживать на радио АСТВ.

0: Друзья, доброе утро. Всем отличного настроения. На Сахалине и Курилах 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Тамаринском районе получили результаты проб воды после циклона. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Бульвар студентов в областном центре торжественно откроют 1 сентября. В Тамаринском районе получили результаты проб воды после циклона. По сообщению местной администрации, показатели соответствуют нормативам, вода пригодна для использования в пищу, сообщили 30 августа. Вместе с тем, ранее специалисты отмечали, что в Тамари после возобновления водоснабжения резко вырос расход. Жители стали потреблять воды в два раза больше обычного, из-за чего резервуары не успевали наполняться. Островитян просили экономить ресурсы. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Глава региона отметил, что это важный рабочий инструмент. Представители СМИ собирают вопросы островитян, поэтому такое общение позволяет увидеть, что действительно волнует людей и требует оперативного решения. Так, в ходе встречи губернатор рассказал, что ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной благодаря постоянной работе с поставщиками и заблаговременному формированию запасов. Отвечая на вопрос о работе Сахалинской птицефабрики, Валерий Лимаренко сообщил, что на предприятии сказались последствия неэффективного управления. Сейчас при поддержке областного правительства объемы производства постепенно восстанавливаются. Бульвар студентов на улице Ленина в областном центре торжественно откроют 1 сентября. Праздничное мероприятие начнется в 19 часов. В программе выступления студентов Сахалинского колледжа искусств и уличный концерт группы «Чехов Бенд». Как обещают в пресс-службе мэрии, новое общественное пространство будет наполнено молодежной энергией и станет новой точкой притяжения для горожан. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы. Они запланированы с 15 по 21 февраля 2027 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство дает школам рекомендации по каникулам, чтобы дети не переутомлялись и сохраняли активность. При этом учебные заведения могут корректировать даты отдыха. Альпинисту вернули рюкзак, потерянный 60 лет назад. Турист обнаружил сумку с ледорубом, фотоаппаратом и курительной трубкой 50-х годов на высоте почти 3000 метров на тающем леднике в Австрии. По сильно истлевшим документам удалось найти владельца. Им оказался 86-летний австриец. Выяснилось, что в августе 1963 года мужчина переходил ледник с друзьями и сорвался в трещину. Он сбросил рюкзак, чтобы уменьшить вес, а товарищи вытянули его за веревку. Пенсионер не смог сам забрать вещи. Привет из прошлого. Слово передали альпинисту через его сына. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Ну что, друзья, всем доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать в новый час на волне Радио СТВ. Мы начинаем час обсуждения, бурного общения вместе с вами, с нашими слушателями. С 8 до 9 у нас есть тема. Тема этого утра звучит так. Но прежде чем я ее озвучу, конечно же, давайте подведем какие-то итоги этого лета, да, и напомню, что именно в сентябре заканчиваются отпускные сезоны. И вот как раз насчет этого хотим вам предложить обсуждение. На чем нельзя экономить в отпуске? Так звучит вопрос, который хочется задать вам и услышать на него ответ. Какой-то яркий, креативный, интересный ответ. Спонсор этого утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» – всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. И давайте-ка напомню вам о том, что мы выбираем самый яркий и интересный комментарий, который прозвучит обязательно в эфире, и получит сувенир от магазина «Мерча Сахалин», магазин, который находится на нижней станции Сокогорного воздуха, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Островной мерч там можно приобрести для себя. Локальные дизайнеры предлагают свою продукцию, также подарки с сахалинским характером и вещи, в которых чувствуется дух острова. Лучшие комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат подарки, островные сувениры от магазина «Мерч Сахалин» на горном воздухе, а также в пятницу смогут побороться за главный приз – пол или ветровка от наших партнеров. В общем, пишите обязательно, участвуйте в обсуждении, на чем нельзя экономить в отпуске. У нас есть мессенджер Макс 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите свои сообщения.

Конечно же, ваш астрологический прогноз уже готов. Давайте начинать. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» — 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, овны, сегодня будьте максимально снисходительны ко всему происходящему. Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает первая мысль. Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям. Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни. Девы, помните, что хорошие дела сами себя не сделают. Весы, повремените встречаться с друзьями и все им рассказывать. Скорпионы, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов. Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы. Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться. Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению, кто-то хочет быть еще ближе. Рыбы, вероятность веселого вечера сегодня очень высока. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

Так, ну что, друзья, самое время приступить к вашим сообщениям. У нас утренняя тема звучит так. На чем нельзя экономить в отпуске? Первые сообщения полетели от Натальи. Доброе утро. На солнцезащитном креме нельзя экономить в отпуске. Оно и правда. Берегите себя и свою кожу. Солнечные лучи бывают коварными. Вроде бы, да? Бывает такое, что смотришь на небо, а там все затянуто. И как будто бы солнце, не намека на него. А потом бац, и вы как омар красный. Так, Светлана написала: «Доброе утро, нельзя экономить на любимых». Полный all-inclusive всем и каждому. Доброе утро. Конечно, не надо экономить в отпуске на эмоциях, ведь мы за ними туда и едем, написала Инна. Здесь я с вами полностью согласна, нужно себе разрешать все. Так, Николай, доброе утро. Радио СТВ, Чехов-Сахалинский. Я лучше куплю себе что-нибудь для рыбалки, чем тратить деньги на фрукты. Вот так поворот. Николай у нас ярый противник отпусков, получается, да? Лучше что-то для рыбалки. Хорошо, принято. Но, с другой стороны, знаете ли, вот и в отпуске ведь можно на рыбалку съездить. На какую-нибудь уникальную, необычную. Интересную. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, на чем нельзя экономить в отпуске. Все комментарии, естественно, зазвучат в эфире Радио СТВ. Ну а самый яркий, креативный комментарий на сегодня получит сувенирную продукцию от магазина «Мерч Сахалин». Подарки с островным характером. Это магазин «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция. Заходите туда, пожалуйста, за вещами для себя, за подарками для своих родных и близких, и обязательно что-то там найдете. Ну, а вы пока пишите свои комментарии. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению на сегодня. На чем нельзя экономить в отпуске? Напишите, это очень важно для нас. Мы должны знать.

0: Информация о погоде на сегодня для вас уже готова. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Во всех районах Сахалинской области ниже мною перечисленных осадков днем не ожидается. В Охе, Тымовском и Углегорске плюс 19 градусов, в Смирных плюс 21, в Тумари 18 выше 0, в Невельске и в Хомске 21 со знаком плюс, в Северо-Курильске плюс 14, в Курильске до 18 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков, температура воздуха 20-23 выше 0, ветер северо-западный от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.

0: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
1: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония», 18:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии, 304 104.
5: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, 8:26, время Сахалинское. Доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждаем, на чем нельзя экономить в отпуске. Наверняка все уже отдохнули, вернулись с отпусков, готовы к новому учебному году, к новому рабочему году. И вот расскажите, пожалуйста, о своем опыте. На чем точно нельзя экономить в отпуске? И Андрей как раз написал, что в отпуске нельзя экономить на отдыхе. То есть отдыхать нужно там по полной программе. Доброе утро, на себе нельзя экономить. На себе. Но так если вы себя везете в отпуск, это уже считается не экономией, да? А о чем, вот в чем конкретно на себе нельзя экономить? Что, чем заниматься нужно в отпуске так, чтобы точно не экономить? Доброе утро. В отпуске нельзя экономить на себе любимом. Если себя сам не побалуешь, никто этого не сделает. Вот. Вот такие сообщения, друзья, у нас есть, и я хочу напомнить о том, что мы сегодня разыгрываем сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Пожалуйста, напишите яркое, креативное, интересное сообщение на нашу утреннюю тему, на чем нельзя экономить в отпуске. Пишите, мессенджер «Макс» работает, 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Стиль Сахалина – это не только про пейзажи, это про характер. И вот как раз на нижней станции СТК «Горного воздуха» работает магазин «Мерч Сахалин», место, где собраны вещи от местных дизайнеров, островные аксессуары, сувениры и официальный мерч «Сахалин. Маяк России». Футболки, худи, открытки, стикеры, подарки для близких и вещи, которые хочется оставить себе. Гордись Сахалином, носи его с собой, и я предлагаю вам забрать сегодня сувенир от наших партнеров. Ну и, конечно же, побороться за участие в главном розыгрыше приза от магазина «Мерч Сахалин» «Поло или ветровка», который мы разыграем в пятницу. Что нужно для этого сделать? Просто написать свое яркое сообщение к нам на нашу утреннюю тему «На чем нельзя экономить в отпуске». Пишите, пожалуйста.

Так, ну что, друзья, 8 часов и 31 минута, время Сахалинское. Мы здесь продолжаем принимать ваши сообщения на нашу утреннюю тему «На чем нельзя экономить в отпуске». Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш, свинина, говядина – 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» – 1 литр – 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» – 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Цокольный этаж – ваш выбор «Верный». Ну и давайте приступим к некоторым сообщениям, которые уже попали к нам сюда. Итак, телеграм-канал открываю, и здесь есть сообщение. Здравствуйте. Возможно, скажу банальную и некреативную вещь, но это правда. Нельзя экономить на эмоциях в отпуске. То, что будет выпито, съедено и куплено в качестве безделушек, оно забудется и состарится или потеряется. А то, как вы пили, ели и покупали, торгуя с турком, запомнится надолго. Ой, это хорошо. Так, есть еще сообщение у нас. Ага, доброе утро. В отпуске нельзя экономить на эмоциях. Хочешь прыгнуть с высоты – прыгай. Хочешь прокатиться на супервысоких горках – прокатись. Хочешь плавать с акулами – плыви. Ведь эмоции дают заряд силы покорять жизненные вершины и достигать поставленные цели. А вы знаете, тут даже дело не в «хочешь прыгать с высоты», да, а «надо прыгать с высоты». Надо вот заставить себя сделать то, что в обычной жизни вы никогда не делаете. И именно это подарит вам невероятные впечатления, которые запомнятся надолго. Так, от Алексея сообщение: в новых местах отдыха нельзя экономить на экскурсиях. Да, но тут тоже экскурсии рознь. И бывают такие скучные, утомительные экскурсии, после которых думаешь, я больше никогда не буду брать никакие экскурсии. Тут все, конечно, зависит от гида, да, от места и от группы, в которую вы попали на этой самой экскурсии. Ну и, конечно же, от самой экскурсии. Так, от Евгения сообщение есть. Не экономьте деньги на подарки для друзей, которые остались грустить дома. Здесь я с вами, кстати, соглашусь. И вот первая моя мысль была, почему никто не пишет про подарки из отпуска, да? Потому что если какой-то действительно классный подарок вы дарите своему близкому человеку, потом этот подарок и вам напоминает об этом отпуске, приходя к человеку, например, домой, да, если это ценный какой-то интересный подарок, конечно, не просто какая-то безделушка или сувенир на холодильник, а что-то очень важное и ценное, которое в чем есть история, да, определенная. Вот тогда и вы тоже вспоминаете свое путешествие благодаря этому подарку. В общем, друзья, обязательно напишите нам свои варианты, на чем нельзя экономить в отпуске. У нас есть мессенджер Макс 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ» принимает ваши сообщения на нашу утреннюю тему. Ну и, конечно же, я хочу напомнить вам о том, что за яркий комментарий дарим сувенира за участие в течение недели. Шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину «Мерч Сахалин» за подарки для наших слушателей.

0: Время для погоды. Узнать, какой она будет сегодня, расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 31 августа. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории сегодня. Во всех районах ниже мною перечисленных Сахалинской области без осадков. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и в Макарове сегодня 19 тепла. В Ногликах плюс 18, в Долинске и в Охотском плюс 21, в Корсакове 19 выше 0. В Аниве 22 со знаком плюс, в Малокурильском плюс 17, в Южно-Курильске 19 выше 0. В Южно-Сахалинске без осадков температура. Температура днем 20-23, ветер северо-западный от 1 до от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Телефон 6-7.
9: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
12: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
13: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
12: Деко выгодно, живи.
14: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
15: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу 2 бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
14: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
15: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, ну что, 8 часов 43 минуты, время Сахалинское, друзья. Где ваше сообщение? Я его здесь еще не вижу. Напишите, пожалуйста, у нас есть утренняя тема, на чем нельзя экономить в отпуске. Мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения. Напомню, мы за сегодня за самые яркие и интересные комментарии дарим призы, дарим подарки от наших партнеров. Магазин мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана на Георгии, работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин. Моя к России» также доступен на сайте merch-sach.ru. Ну и напомню, что все, кто на этой неделе выиграет сувенир от магазина «Мерч Сахалин», сможет побороться за главный приз уже в пятницу. Это поло или ветровка от наших партнеров. На чем нельзя экономить в отпуске? Итак, от Татьяны сообщение: в отпуске нельзя экономить ни на чем. Все, что нам очень хочется, мы воплощаем в реальность именно в отпуске. Все, о чем мечтаем, в отпуске в реальность воплощается. Именно в отпуске мы можем позволить именно то, что в обычной жизни себе не допускаем. Да, либо, может, без этого можем обойтись, но в отпуске без этого обходиться нельзя, потому что именно туда мы летим для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы получить какие-то новые эмоции, чтобы стать лучшей версией себя, если хотите, да? Так, от Дмитрия сообщение: в отпуске нельзя экономить на шопинге, сказала жена мужу. Хорошо, конечно. Здесь нет таких магазинов, как есть в отпуске, поэтому нельзя экономить. Здесь я с вашей женой полностью согласна. Так, еще и на... Так, в новых местах отдыха нельзя экономить на экскурсиях, еще на индивидуальном трансфере. И главное, нельзя экономить на здоровье и безопасности. Так, все понятно, принято, Алексей. Ирина написала: доброе утро. В отпуске не дома, экономить можно только на сне. Хотя, с другой стороны, мы приезжаем в отпуск, и что мы там делаем, да, пораньше встать, чтобы успеть на завтрак, потому что all-inclusive там какой-то, потому что, извините, завтраки до 10 утра, а потом мы уже не успеваем. И все, а что еще? Нужно успеть на экскурсию, нужно туда-сюда, везде успеть. В итоге без задних ног вечером доползаем до кровати и спим. Ну, поэтому, да, в отпуске действительно нельзя экономить на сне. Сообщение в группе ВКонтакте есть как раз вот: на сне нельзя экономить, написали нам. И еще одно сообщение от Екатерины: не экономьте на впечатлениях, а если денег мало, экономьте на мужа, отправляйте его рыбу ловить, а сами на массаж. Шучу, написала Екатерина, но я думаю, что не шутит. Друзья, пишите, пожалуйста, свои варианты. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ. На чем нельзя экономить в отпуске? Самые яркие, интересные комментарии зачитываются в эфире. И, конечно же, один из вас получит сегодня приз от наших партнеров, от магазина «Мерч Сахалин».

0: Пожалуйста, свое сообщение на нашу утреннюю тему, на чем нельзя экономить в отпуске. Все, отпуска заканчиваются, мы переходим плавно в учебный год, в рабочий режим, и поэтому, друзья, есть о чем поболтать. Я думаю, что многим хочется высказаться на эту тему. Есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ» также принимает ваши сообщения. Пишите нам, самые интересные мнения отмечаем сувенирами. Ну а в пятницу среди всех участников недели мы разыграем большой подарок от магазина «Мерча Сахалин». Станьте обладателем пола или ветровки от наших партнеров. Ну и, конечно же, просто можно забрать сувенирную продукцию от магазина «Мерч Сахалин», написав интересный комментарий. Все легко и просто. Пишите. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». На чем нельзя экономить в отпуске.
1: Женя Милы на «Радио СТВ».
2: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с

Хотела бы напомнить о том, что у вас еще есть время написать свой комментарий на нашу утреннюю тему. А на чем нельзя экономить в отпуске? Пару минут для того, чтобы мы подвели итоги, выбрали самый яркий, интересный комментарий, который получит сегодня сувенир от магазина «Мерч Сахалина», а также этот же комментарий отправится к претендентам на главный приз, который мы разыграем в пятницу. Поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Пожалуйста, пишите. 8-900-660-15-05. Это мессенджер «Макс», группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пару минут до завершения этого розыгрыша. Поэтому отправляйте свои сообщения уже прямо сейчас.

0: Так, ну что, друзья, мы хотим напомнить о том, что у нас есть партнер, который дарит подарки для наших слушателей. Это магазин мерч «Сахалин». Находится он на нижней станции СТК «Горный воздух». Улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch-sakh.ru. И хочется также сказать, что стиль «Сахалина» рождается на горном воздухе. Это мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса, который собрал лучшее от местных дизайнеров. Что есть в этом магазине? Быстренько перечислю. Эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова, оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Друзья, спасибо всем, кто писал сообщение к нам на нашу утреннюю тему, на чем нельзя экономить в отпуске. Завершу парочкой сообщений. Есть сообщение от Татьяны. В отпуске нельзя экономить на себе. Ну, естественно, это сегодня самое популярное сообщение. Есть еще сообщение на отпуске. Экономить можно, но нежелательно на отеле, зато просыпаешься вместе с комарами, они уже как семья. Можно экономить на такси, зато пешком узнаешь город настолько подробно, что начинаешь здороваться с местными. А вообще есть вещи, на которых экономить нельзя: на безопасности, нормальном сне и удовольствии. Иначе это не отпуск, а выездная версия бытовухи. Все верно, хочется ведь отдыхать в отпуске, да, поэтому отдыхаем по полной программе, наслаждаемся, заказываем себе еду в постель, гуляем по городу в надежных руках гида и так далее, так далее, так далее. Лучше не экономить на себе и не экономить на своих эмоциях. Но есть у меня сообщение, которое мне показалось самым интересным. И Евгений только вспомнил про своих друзей в отпуске, да? Не экономьте деньги на подарки для друзей, которые остались грустить дома. Ведь всегда приятно возвращаться из отпуска к своим друзьям, которые рады за тебя, рады за вас, что вы отдохнули. И нужно обязательно какой-то подарок привезти, желательно такой, который подойдет вашим друзьям, который будет иметь историю, и этот подарок будет напоминать вашим друзьям о вас, а вам об этом как раз отпуске. Потому что, приходя в гости к друзьям и увидев, например, этот плед или эту подвеску, или эти шторы, да, привезенные из отпуска, вы всегда будете вспоминать о своем путешествии. В общем, друзья, мы завершаем этот час. Спасибо всем за ваши прекрасные сообщения. На Сахалине и Курилах, 9 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация. Специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. Медведь устроил погром на стане в районе реки Остромысовка. Корсакове демонтировали временное ограждение у магазина «Магнит». Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На территории муниципалитета были потоплены 9 частных домов, 20 квартир и 14 подвалов. Два дома не подлежат восстановлению. Комиссия по оценке ущерба будет принимать заявления вплоть до 2 сентября. В Углегорском районе к выплатам приступят в начале недели. Здесь потопленными оказались более 50 объектов в 6 населенных пунктах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко для устранения последствий прошедшего циклона все коммунальные аварийные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы региона до полной стабилизации. Медведь устроил погром на кухне рыболовецкого стана в районе реки Остромысовки. Как рассказывают очевидцы, это не единичный случай. Хищники выходят к стану регулярно. Они не боятся людей и разоряют мусорные баки. По словам работников, они неоднократно обращались в профильные ведомства с просьбой принять меры. Охотники приезжали на место, но в эти дни медведи не показывались. Корсакове демонтировали временное ограждение у магазина «Магнит». В прошлом месяце его установили по решению комиссии по безопасности дорожного движения. Проезд от магазина напрямую на улицу Окружную ограничили по инициативе ГАИ. Полиции объясняли, что водители объезжали по территории светофорной перекрестки на Горной Окружной и создавали опасность для других машин и пешеходов. Однако после установки ограждения предприниматель обратился с жалобой, что понес убытки. По словам мэра Корсаковского района Натальи Куприной, по примеру других торговых точек, расположенных вдоль проезжей части, на участке планируют обустроить тротуар. В пассажирском терминале аэровокзала Южно-Сахалинска открылись две самостоятельные экспозиции. Первая представляет 10 берестяных икон Ольги Кириной, вторая – уроки истории Российской империи накануне великих потрясений, рассказывает об общественном, экономическом и технологическом развитии страны в начале 20 века. Обе выставки будут работать до 4 сентября. Выходной на 1 сентября возьмет каждый третий родитель в России. Как следует из очередного опроса аналитиков, отгул возьмут 36% матерей и 31% отцов-школьников. Еще 28% работающих родителей, чтобы попасть на праздничную линейку, рассчитывают взять выходной на полдня. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Мы сейчас на волне радио АСТВ. Мы начинаем уже сейчас. Все, рабочий день наступил. Всех и каждого с этим поздравляю. Пускай этот день вам принесет только море позитива и хорошего настроения. Ну и, конечно же, выполненных задач, намеченных вами. Так, ну что, еще о чем хочу рассказать? Хочу рассказать о том, что все-таки как-никак лето продолжается, да? 31 августа, последний день лета. Но, друзья, рубрика «Двигай летом» у нас все еще существует. И самые интересные мероприятия нашего города, которые необходимо вам посетить уже в самое предстоящее время, об этом, обо всем вам расскажет Катя Солдатова в середине этого часа. Не пропускайте рубрику «Двигай летом». Также не пропустите ваш астрологический прогноз, который стартует через пару мгновений. Мы начинаем!

0: Ну что, ваш астрологический прогноз уже на месте. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, Овны, сегодня будет максимально снисходительны ко всему происходящему. Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает первая мысль. Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям. Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни. Девы, помните, что хорошие дела сами себя не сделают. Весы, повремените встречаться с друзьями, все им рассказывать. Скорпионы, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов. Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы. Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться. Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению, кто-то хочет быть еще ближе к вам. Рыбы, вероятность веселого вечера сегодня очень высока. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.
1: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

0: Для всех и каждого информация о погоде на сегодняшний день уже сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области во всех районах Сахалинской области ниже мною перечисленных осадков сегодня не ожидается. О температуре воздуха поговорим прямо сейчас. В Ахе, Тымовском и в Углегорске плюс 19, в Смирных плюс 21, в Тумари 18 тепла. В Невельске и в Хомске плюс 21, в Северокурильске 14 тепла, в Курильске 18 со знаком плюс. Итак, в Южно-Сахалинске сегодня без осадков, температура днем плюс 20, плюс 23, ветер северо-западный от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: В центре мототех.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Искусство тоже умеет быть летним.
1: За рифом острова начинается настоящее большое приключение. «Снегур» — это семейное фэнтези с Моаной и полубогом Мауи, который сейчас можно посмотреть в Кристи Синема. Моана впервые покидает свой остров Матануи и вместе с Мауи отправляется навстречу океану. Их ждет путешествие, от которого зависит будущее ее народа. Героев ждут испытания, дальние земли и встречи с силами, способными изменить их судьбу. Кинолента «Снегур», возрастная категория 6+. Это качественное семейное фэнтези. Приходим в Кристи Синема на этой неделе, чтобы отправиться вместе с Моаной в большое океанское путешествие.
0: Двигай летом, не сиди дома.
1: Делюсь с вами по секрету. В Краеведческом музее открылась необычная выставка фотографа Виктории Дубининой под названием «Грибная кладовая Сахалина». В объективе редкие грибные экземпляры, которые обычно скрыты от глаз. Удивительные формы, цвета и текстуры, похожие на инопланетные пейзажи, ждут своего часа, чтобы поразить зрителей. Выставка открылась 28 августа. Вход свободный. Приходите в Краеведческий музей открывать для себя грибное разнообразие нашего острова.
0: Лето для активных.
1: Когда мы смотрим на старинную картину в музее, мы редко задумываемся, сколько же времени и труда понадобилось, чтобы сохранить ее до наших дней. Выставка «Восстановлению подлежит» в Сахалинском областном художественном музее раскрывает одну из самых закрытых сторон музейной работы – искусство реставрации. Посетители увидят не только восстановленные произведения западноевропейской живописи 17 и 19 веков, но также архивные документы, фотографии, этапов реставрации и познакомиться с научными исследованиями. Экспозиция наглядно показывает, как специалисты буквально возвращают произведения искусства к жизни и помогают сохранить культурное наследие для будущих поколений. Выставка «Восстановлению подлежит» работает еще 2 недели. Подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.
2: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: За окном солнце светит, возможно, даже греет. Сейчас точно узнаем. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 31 августа. Во всех районах Сахалинской области, ниже мною перечисленных, сегодня осадков не ожидается. О температуре воздуха рассказываю уже сейчас. В Александровске-Сахалинском, в Поронайске, Красногорске и в Макарове сегодня 19 тепла. В Ногликах плюс 18, в Долинске и в Охотском плюс 21. В Корсакове 19 выше 0, в Аниве плюс 22, в Малокурильском 17 со знаком плюс, в Южно-Курильске 19 тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, температура воздуха от 20 до 23 градусов выше 0, ветер северо-западный от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: В машине едет влюбленная пара.
8: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
9: Ну да, а чё?
8: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается!
10: Два с половиной миллиона тонн нефти добыл Сахалин за годы войны. Это вдвое превысило показатель, чем в мирное довоенное время. Менее чем за полтора года на севере острова построили нефтепровод Аха-Софийск Хабаровского края. Его протяженность составила 388 километров. Из них более 9 километров было проложено по дну Татарского пролива. В военные годы по этим трубам на материк отправили 1 миллион 300 тысяч тонн нефти. Баржами по Амуру нефть доставлялась из Софийска в Комсомольск-на-Амуре. Там из нее получали горючее для преодоления маршрута Аляска-Сибирь. Этот метод обеспечил бесперебойное снабжение Красной Армии необходимыми ресурсами.
11: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
13: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
14: Купи кухню,
15: шкаф, подарок.
14: С деко выгодно.
16: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
14: Деко выгодно, живи.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Так, а это Gorillaz здесь на волне радио СТВ. Feel Good называется трек. Ну и наша обстановка пассажирская для вас и вашему вниманию. Напомним пассажирам общественного транспорта Южно-Сахалинска. С 30 августа автобусы начали производить остановки для посадки и высадки пассажиров на 6 новых остановочных пунктах, обустроенных на участке Корсаковской трассы с 5 по 11 километры. Новые остановки расположены в районе сквера «Солнечная поляна», ЖК «Зеленая планета», магазин «Орбита», АО «Сахавтодор», улица «Веселая» и ЖК «Горизонт». На всех этих остановках вы можете спокойно добраться до точки своего назначения. Всем счастливо, хорошей дороги. Следите, пожалуйста, уважаемые водители, за дорогой внимательно.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгала на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Так, ну что, вы со мной тут не шутите тоже, давайте. Мы переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах, 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре обеспечены проезды ко всем социальным учреждениям. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Паранайский многодетная мать второй раз оказалась в суде из-за управления авто в нетрезвом виде. В областном центре ко дню знаний обеспечены проезды ко всем социальным учреждениям. Как рассказали в мэрии, родители могут беспрепятственно подвозить и высаживать детей возле школ. При этом горожан просят соблюдать меры безопасности, особенно в день проведения праздничных линеек. 1 сентября вблизи образовательных учреждений будут дежурить сотрудники ГАИ. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Глава региона отметил, что это важный рабочий инструмент. Представители СМИ собирают вопросы островитян, поэтому такое общение позволяет увидеть, что действительно волнует людей и требует оперативного решения. Так, в ходе встречи губернатор рассказал, что ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной благодаря постоянной работе с поставщиками и заблаговременному формированию запасов. Отвечая на вопрос о работе Сахалинской птицефабрики, Валерий Лимаренко сообщил, что на предприятии сказались последствия неэффективного управления. Сейчас при поддержке областного правительства объемы производства постепенно восстанавливаются. Паранайский многодетная мать второй раз оказалась в суде из-за управления авто в нетрезвом виде. В прошлый раз ей назначили 300 часов обязательных работ, также женщину на 2,5 года лишили прав. Однако сахалинка вновь села за руль, будучи пьяной. Ее приговорили к реальному лишению свободы, при этом срок она начнет отбывать по достижении ее младшим ребенком 14-летнего возраста. Островитяне от 16 до 35 лет могут принять участие в конкурсе комиксов «Сказание северных ветров». Работы объемом от 2 до 6 страниц должны использовать и переосмыслять мотивы мифов и легенд народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Заявки принимают до 29 октября. Подробная информация размещена на сайте конкурса. В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить здоровье осенью. По мнению специалистов, в это время важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты, жирную рыбу. Спать необходимо не менее 7-8 часов. Уделять физической активности по 30-40 минут ежедневно. Ведомстве также посоветовали регулярно проветривать помещения, использовать увлажнители воздуха, проводить влажную уборку и соблюдать гигиену рук. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Всем доброе утро, друзья. Мы начинаем этот час активного времяпрепровождения здесь, на волне Радио СТВ. Помимо того, что у нас музыка будет весь этот час, естественно, конечно же, будет игра всеми нами любимая. Игра называется «Дозвон». Про нее расскажу чуть позже. Пока напомню о том, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферн». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Ну и что касается игры «Дозвон», которая уже через пару мгновений стартует здесь, в эфире радио АСТВ. Там мы разыгрываем вкусную большую пиццу. Присоединяйтесь к нам, все подробности уже готовы появиться в эфире, но для этого нужно немного подождать. Пока Fly Projects для вас на волне радио АСТВ. Ну а вы готовьте свои какие-то блокноты, где будем записывать правила нашей игры «Дозвон».

Привет, партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка», сказка, вкус, к которому хочется возвращаться, пицца «Сказка.ру». Добро пожаловать, друзья, будем разыгрывать сегодня большую пиццу «Посейдон». Уже слюнки потекли. Как раз к обеду пиццу разыграем для вас, друзья. Что нужно делать, чтобы принять участие? Пишите «Хочу в дозвон» на наш мессенджер «Макс» 8-900-660-1505. Пишите свое имя и свой номер телефона. Это обязательно, потому что иначе кому мы будем дозваниваться? И в середине этого часа выберу одного, дозвонюсь в прямом эфире и должна буду услышать кодовую фразу в трубке телефона. Это все, что я должна буду услышать в трубке телефона, друзья. Ну и кодовая фраза сегодняшнего дня будет звучать так: «Классное было лето». 31 августа все-таки на календаре. Запоминайте кодовую фразу, принимайте участие, и каждому желаю удачи.

Компания «Трансэкспедиция» груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, овны. Сегодня будьте максимально снисходительны ко всему происходящему. Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает вам первая мысль. Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям. Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни. Девы, помните, что хорошие дела сами себя не сделают. Весы, повремените встречаться с друзьями и им все рассказывать. Скорпионы, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов. Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы. Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться. Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению, кто-то хочет быть еще поближе. Рыбы, вероятность веселого вечера сегодня очень высока. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. 510-817.

0: Imagine Dragons Thunder здесь на волне радио СТВ. Ну и информация о погоде тоже здесь. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 31 августа. Во всех районах Сахалинской области ниже мною перечисленных осадков днем не ожидается. О температуре воздуха рассказываю в Ахе, Тымовском и в Углегорске плюс 19, в Смирных плюс 21, в Томари сегодня плюс 18 градусов, в Невельске, в Хомске 21 выше 0, в Северокурильске плюс 14, в Курильске до 18 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков, температура воздуха 20-23 выше 0, ветер северо-западный от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
4: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
5: Как выбросить?
4: Да вот так!
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» «Ратимировские» 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
14: За похожие валюты на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Друзья, мы начинаем. Это игра «Дозвон», партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка», «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор, литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Сегодня разыгрываем большую пиццу «Посейдон», поэтому кто-то, один из тех, кто прислал свою заявку, получит сегодня горячую, вкусную к обеду пиццу от наших партнеров. Дозваниваюсь уже сейчас до счастливого обладателя, предполагаемого счастливого обладателя. И я думаю, что теперь кто-то, один из вас, стоит у телефона и думает: ну, пожалуйста, хоть бы мне, хоть бы мне. И, возможно, именно вы этим человеком и являетесь. Так, ждем гудки.
1: Классное было лето.
0: А лето было действительно классное. Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, поздравляю вас, пицца у вас. Вот.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Расскажите, а лето действительно было классное у вас?
1: Да, очень хорошее.
0: Мне тоже понравилось.
1: Напоминающим.
0: Это прекрасно. Ну все, Анастасия, отпускаем вас с победой. Всего вам доброго, замечательного, удачи.
1: Спасибо, хорошего дня.
0: До свидания. Вот так вот с легкой руки Анастасия забрала пиццу. Вы тоже можете, вы тоже способны на такое. Нужно просто участвовать в нашей игре «Дозвон», выполнять все правила. Ничего сложного. Всем хорошего настроения.

Ну что, друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. Всем желаю отличного настроения. И напомню, что сегодня 31 августа, последний день лета. Проводите его как должным образом, да? Потому что, ну, лето действительно подарило нам много интересных событий, ярких красок, впечатлений и приятных воспоминаний, конечно же. Напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная, мясная продукция, хлеб и булочные изделия, отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Меня зовут Женя Милых, это радио СТВ. Мы

0: Ну что, информация о погоде на сегодняшний день для вас уже сейчас, друзья. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 31 августа во всех районах Сахалинской области, ниже мной перечисленных, сегодня без осадков. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и в Макарове сегодня плюс 19, в Ногликах 18 тепла, в Долинске и в Охотском плюс 21, в Корсакове 19 выше 0, в Аниве плюс 22, в Малокурильском до 17 тепла, в Южно-Курильске 19 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем без осадков, температура 20-23 выше 0, ветер северо-западный от 0 до 1 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Мы сели с женой на кухне поговорить.
6: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
5: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
9: Помните, заведомо ложное сообщение об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 миллионов рублей или лишения свободы до 10 лет. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. За преступные действия лиц более раннего возраста ответственность в соответствии с законом несут родители или опекуны.
10: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Купи кухню,
2: шкаф, подарок.
12: С Деко выгодно живи.
13: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
12: Деко выгодно живи.
14: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония», 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии, 304-104.
15: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Шикарная новинка от Вани Дмитриенко, Сюзанны и Мальбек. «Отражение» называется она. Друзья, 10 часов 51 минута, время с Калинска. Зовут меня Женя Милых. Мое эфирное время подходит к концу. Напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов, ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Ну и что хочется сказать? Во-первых, пожелать всем прекрасного завершения этого лета. Пускай все пройдет отлично, и завтрашний день станет для нас праздником. Ну и я ухожу для того, чтобы завтра снова вернуться. С 7 до 11 здесь мы на волне Радио СВ встречаемся с вами, друзья. В следующем часе мой коллега Илья Обломов. Всем счастливо, всем пока, удачи!

0: Работа «Give it to me» от Джастина Тимберлейка и Нелли Фуртадо. Мы с вами на полных парах движемся только вперед. Первый областной продолжает свою работу 24/7. На Сахалине и Курильских островах 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И этот час начнем с информационного выпуска новостей. О главных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенти» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенти» — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На островах стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Авиакомпания «Аврора» 1 и 6 сентября выполнит дополнительные рейсы Аха-Хабаровск. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На территории муниципалитета были потоплены 9 частных домов, 20 квартир и 14 подвалов. Два дома не подлежат восстановлению. Комиссия по оценке ущерба будет принимать заявление вплоть до 2 сентября. В Углегорском районе к выплатам приступят в начале недели. Здесь потопленными оказались более 50 объектов в 6 населенных пунктах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко для устранения последствий прошедшего циклона все коммунальные аварии службы были переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы региона до полной стабилизации. На островах стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Участковые комиссии работают в труднодоступных и отдаленных местах Сахалинской области. В частности, как сообщает областной избирком, на промышленной площадке Северо-Сахалинской в Ноглекском районе проголосовали вахтовики, обеспечивающие работу островного участка магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. На Курильском острове Шикотанда с